мишкой, дал нам матай, кому я держай. Я не вижу знакча, пять дней не карт, тау пошла вообще, гей, дешу, дишь, дарт.